Максим, Татьяна, 72, 819, Анна, Василий, Татьяна, Ольга, Николай, Ольга, Михаил, Николай, Яры, Иванградский, 99, 92, 01, 32, прием.

0: Лада,
1: Григорий, Константин, Татьяна,
2: Федор,
1: Григорий, Константин, Татьяна, 72, 819, Анна, Василий, Татьяна, Ольга, Николай,
3: Ольга, Михаил,
1: Николай, Еры, Иван Краткий, 99, 92, 01, 32.